0: Care, care au локация в ciuda центрului comercial Toro Centru.
1: Да, все правильно говорит Виктор. Все это про нашего партнера, который вам сегодня кому-то из вас предоставит ваучер в сумму 500 лей, который вы можете использовать так, как пожелает ваша душа, на любые услуги. И, или дополнить, да, то есть доплатить этим ваучером. Ну, это и вовсе приятная вещь, когда кто-то тебе что-то дарит, а тут еще и ваучер, еще и на такую услугу, которая, знаете, каждому нужна. Потому что улыбка – это наше все. Это про уверенность, это про красоту и, конечно же, про здоровье. Ну, смотри, у нас есть комментарий, который, например, оставила Вероника Данилов. Я очень хочу его зачитать. Оно немного длинное, но оно того стоит. Пишет нам Вероника так. «Пятница, столица, жара в эфире. Радио Рекорд – лучшее в мире. Юля и Виктор у руля встают. Драйв и хайп в колонки льют. Выходные близко, качает бас, а ведущие зажигают прямо сейчас. Музыка на всю, забудь про заботы. С Юлей и Витей уходим с работы. Завтра ведь уже суббота».
0: Вине!
1: Так, друзья, стойте. Так мы не договаривались. С работы не уходим. А то мало ли, какое настроение сегодня у директора, да? Остаемся на рабочих местах, просто проводим этот день максимально позитивно. Ну и, конечно, на такой вот энергии драйвовой, чтобы пятница прошла удачно, успешно и продуктивно. А делаем это мы вместе. Вы на волне 107.9, мы из студии «Радио Рекорд», которая находится на Ботанике. И надеюсь, что наше настроение вам очень хорошо передается через радиоволну.
0: Ai spus ceva de basuri? Vă spunem audiție plăcută. E ora 7:43 de minute.

0: din nou să vedeți gălăgia motoarelor de mașini. MC Becker zice, țin privet, Mânar, Balkin, Vasile, Vania, Dorin, Becker.
1: Отлично. Да, хорошая компания у вас там собралась. А пропо, где перевода стадии прохибиции, да, я бы на 15, да, корректно.
0: Ты же понимаешь, ну, да, не говоришь, что на июне.

0: momente, clar că aceste prezicere astrale sunt minuțios analizate și expuse în emisie directă. E important să le ascultăm și să ne creăm buna dispoziție în funcție de ceea ce avem pe suflet, cum este vremea de afară. E un soare, e frumos, e în ordine și ai nevoie de o piesă de fundal?
1: Да, конечно, обязательно нужна какая-то классная фоновая музыка, так, чтобы гороскоп прозвучал, и чтобы не просто прозвучал, а чтобы он был услышан всеми теми, кто нас прямо сейчас слушает на волне 107.9 в Кишиневе или 101.5 в Бельцах. Ну что, друзья, давайте дам вам маленький тизер, кому день сегодня может испортить всего лишь одна фраза, а кому стоит быть осторожнее, прямо сейчас узнаем из гороскопа. И по традиции давайте начнем с овнов. Овны, сегодня даже случайное замечание может надолго испортить вам настроение. Вы сегодня критику, ну, прям вообще никак не воспринимаете. Хотя, ой-ой-ой.
0: Бон?
1: Ой-ой-ой, было очень резко. Хотя критики будет сегодня достаточно в ваш адрес. Все же день не про конфликт, он про понимание того, чье мнение для вас действительно важно. Ведь в тот момент, когда мы реагируем на сказанное, значит, нас это где-то цепляет. Поэтому задумайтесь об этом, тельцы. У вас есть шанс неожиданно сегодня сэкономить, получить скидку, бонус или вернуть то, что вы мысленно уже давным-давно потеряли. День хорошо подойдет для спокойных покупок без спешки. Близнецы, случайная встреча, одинаковые мысли с кем-то или внезапное сообщение заставит вас задуматься. Некоторые события сегодняшнего дня будут слишком символичными, чтобы считать их случайностью. Поэтому обратите на них внимание. Рак, вас может резко утомить шум или большое количество людей или какие-то постоянные разговоры. Организм подсказывает, вам нужен эмоциональный отдых, а не новые впечатления. Львы, кто-то давно наблюдает за вами и делает это очень внимательно. И сегодня это станет слишком заметно, чтобы делать вид, будто ничего не происходит. Уже как вы на это отреагируете, зависит от вас и в том числе от вашего настроения, но звезды вам рекомендуют не принимать все близко к сердцу. Девы, то, что давно уже, долго очень раздражало или откладывалось неожиданно, сегодня получится, знаете, вот как-то без каких-то лишних усилий. И именно эта мелочь освободит вам сразу и время, и поднимет настроение, и день сложится у вас удачно. Весы, сегодня вы будете особенно обаятельны, даже какая-то обычная переписка может неожиданно перейти в более такое теплое и личное общение. И вовсе, весы, вы сегодня своей обаятельностью можете покорить любое сердце, поэтому смело можете общаться на любые темы, договариваться о любых контрактах, и сегодня вам это удастся, знаете, без каких-то усилий. Скорпионы, вы слишком долго надеялись на какой-то конкретный поступок или разговор, знаете, ваша проблема в том, что вы прям ждете от конкретного человека конкретные действия, но не стоит этого делать, потому что люди разные, не все могут или умеют читать мысли, поэтому если вам что-то надо, лучше обратитесь напрямую. Стрельцы, даже короткая поездка, прогулка может вам сегодня помочь перезагрузиться. Вот у вас есть точное ощущение, что четыре стены, в которых вы находитесь, будто это офис или дом, вас уже прижимают, зажимают. Поэтому если вы даже в парк пойдете гулять, уже будет хорошо. Козероги, вы сегодня неожиданно можете почувствовать, что начали меньше переживать. Знаете, вот раньше, если у вас как-то вот все вас выбивало из колеи, то сейчас вы к этому относитесь проще. И это очень хороший знак. Внутри становится еще больше уверенности. А дела идут только в гору. Водолеи, человек, от которого вы просто не ожидали откровенности, сегодня вдруг скажет вам что-то очень личное, очень важное. Совет на сегодняшний день от звезд: не передавайте дальше информацию. Если все же вам сегодня кто-то доверился, рассказал секрет, придержите его только и только для себя. Рыбы, сегодня вас может накрыть некая волна воспоминаний. Это могут быть либо песни, либо фотографии, либо разговоры. Но в любом случае это будут воспоминания, связанные с важным периодом вашей жизни. знаете, будет и доля грусти, будет и доля радости, но одно это явно, вы поймете, что вы выросли, и даже поймете, в какое направление вы хотите двигаться дальше, а в какое ни в коем случае нет. Вот такой день, так скажем, для того, чтобы подвести некий итог, у вас случится сегодня рыбам. И, знаете, на этом гороскоп на сегодняшний день заканчивается. Это был гороскоп на рекорде для всех знаков зодиака. Не забывайте одну простую истину, что звезды улыбаются тем, кто улыбается им в ответ.
0: Acum eu fac un scroll și îmi spui un stop la un moment dat. Scroll,
1: da.
0: scroll.
1: Stop на последней секунде 7-го часа.
0: Așa, ora... Sasha, să verific, am scris 7:29. Contabiliștii sunt cu voi. Lilia, te felicităm, Lilia, să verificăm dacă nu ești în lista de câștigători. Nu, nu ești, iată, din acest moment ești în lista care îți poate aduce un voucher în suma de 500 de lei din partea partenerului acestei ore. Ora este alături de Family Smile Dental Care și ora a contribuit pasarea de produs. Este ora 8 fix. Dance Radio. Și în această oră deja e ora la fel care conține plasarea de produs alături de echipa Max Auto. Și

0: din partea partenerului orei. Și ce trebuie să faceți este să ne sunați în următoarea intervenție 0786 0179, să umpleți borcanul de 3 litri cu cât mai multe chestiuțe care încap în borcan. Toate lucrurile se înceapă cu o literă pe care noi vă anunțăm și se găsește într-o locație pe care la fel noi vă spunem. Astea sunt regulile foarte simple. Cine spune mai multe cuvinte e câștigătorul zilei de astăzi. Avem până la acest moment 4 finaliști: Natalia, Evgeni Sergeevici, Irina, Andrei și astăzi poate vom avea un norocos care va ajunge în finalul acestei ore. La final de oră alegem câștigătorul.
1: У нас, кстати, есть такое сообщение, которое пришло от Анастасии Жасан. Здравствуйте, мы участвуем в финале. На какой номер вы нам позвоните? И оставляет два номера. Анастасия, Анастасия у нас записанной в конкурсе нет. Он, возможно, ваш муж, да? Виктор перечислил всех финалистов, но звонить на номер мы не будем. Вы должны слушать внимательно эфир. И если сегодня именно вам улыбнется удача, если программа, которая выбирает рандом победителя, выберет именно вас, то мы до вас дозвонимся именно по тому номеру, по которому вы нам звонили в тот момент, когда вы стали участником финала, да? Поэтому не переживайте, мы в любом случае до вас дозвонимся, если вы выиграете.

0: asculti Record acum, dai un claxon lung lung și muzica în salon mai tare. Astăzi păstrăm calmul.
1: Виктор.
0: Да, чей?
1: Это все, здесь все было очень продумано в этом стихотворении. Здесь нужно было каждое слово прочитать для того, чтобы получилось ритма.
0: Băi, eu cum am? Peste un cuvânt?
1: Nu, не все слова. Здесь именно
0: astăzi,
1: day, day,
0: iarăși...
1: un claxon, lung, lung.

0: думают, что уж, о чем они говорят. На самом деле у нас тут сообщение пришло от Вероники. У Вероники сегодня утреннее вдохновение. Вероника нам написала стих. Соответственно, здесь нужно было поймать вот этот... Вот этот...
1: Что я не поймал, да?
0: Да.

0: Ne, apropo, cei care vor să dea un search la această piesă, iată, eu pun un stop și ascultați atent, e Art Bat, Benny Benassi, și e piesa aia care nouă. Deci are un an de când a fost lansată această variantă, a fost lansată varianta, 4,8 milioane. Sună chiar bine, chiar e bine, chiar din primele acorduri, 3, 2, 1.
1: Виктор сегодня идет по принципу повторения, мать, учения.
0: Ну, так ну, хотим стоп, что дам алчева.
1: Ты не смотри так на меня.
0: Ой, там очень фрумос. Это транс фундалу ностру, știi? Е комбинация поп-рок, фолк, шиетно.
1: Все вместе. Оп-оп-оп-оп. Совсем другое настроение, да? Я, Виктор, да, не лезу в вот, делай то, что хочешь. Сегодня у тебя право, хоть 5 раз подряд ставить одну и ту же песню. Делай, как знаешь, но думай очень хорошо. А я пока зачитаю одно сообщение, которое мне улыбнулось. Кто-то немного ранее написал нам вот так. Доброе утро, банда. Чекана с вами. Николай пишет. Ура! Наконец-то наступила пятница. Как же я хочу

0: которой вы скучаете всю неделю. Конечно же, без нее мы пятницу не можем просто так прожить. Она должна быть, и она будет, но все это чуть-чуть позже. Нам писал еще немного ранее Андрей.
1: Да что со мной язва?
0: Улчер.
1: Витя, сегодня язва? Нам не мига, а

0: Да?
1: Хотите,
0: Александр? Да, тесту пора отменили?
1: Нет, я не могу на тебя обижаться, Витя. Эта функция у меня отключена... Уже несколько лет как. Пишет нам Татьяна Марку. Доброе утро, ребята. Едем с детьми в Бухарест на чемпионат. И мы с вами. Вау, классно. Но на какой чемпионат? Почему не написали? Почему не написали имена детей, чтобы мы им пожелали удачи в прямом эфире? Татьяна Марку. Может быть, муж ее. Если вы нас сейчас слушаете, обязательно напишите. Дайте детей поздравить, дайте их подбодрить. Пожелать им удачи на всю страну. Ну, на все услышание, поэтому пишите скорее еще комментарии.
0: Максим ne scrie, bună dimineața, și eu zic cât mai energic alături de record, succese în concursuri. Da, noi am menționat că și în această oră este concurs. Serge zice, Victor, hai cu Isoma. Dar nu v-ați obosit, dragilor, de Isoma?
1: И подождите немного, ребята, рубрика «Хочу и баста» будет чуточку позже, а то сейчас все ваши любимые песни вы с утра закажете, а что будете делать на «Хочу и баста»? Давайте дождемся.
0: Вот. Mai sus, Xenia, bună dimineața, Radio Record, wake-up-ele de dimineață ne trezesc, ziua întreagă o îndulcesc, aduc dispoziție bună cu muzică care răsună, toată țara dansează și inimile noastre sub vocile Iuliei și a lui Victor pulsează. Elevii sunt cu voi, o zi frumoasă!
1: Yeah, bună dimineața!
0: O notă de la 1 la 2, care?
1: 10!
0: 10
1: cu plus! Apropo, știu că mulți elevi astăzi au testări, așa că le urăm mult succes celor care astăzi vor fi testați. Da, să aveți noroc în cele exerciții care o să le primiți, să le cunoașteți, să le puteți rezolva și să o faceți cu brio.
0: Avem, apropo, și TikTok-ul live la acest moment. Multe mesaje sunt venite și aici. Roman Construct e cu voi, Marcel ne scrie, salutare din Frankfurt am Main, Silver ne scrie, salutare dragii mei din München, Serge ne transmite așa mesaj. Mai sus, curierii din Italia sunt cu voi, Ianic ne salută, bună dimineața, Bologna prezentă, Dimon ne scrie, din Germania, Delia. Mesaj de la Vasile. Drochia slușăet vas. Elena Popescu, sunteți super, muzică și energie pozitivă. Salutare din Suceava.
1: Как же мне нравятся все эти ваши комментарии, все эти ваши сообщения. Кстати, пользуясь случаем, хочу пожаловаться, потому что очень часто мои знакомые, которых я встречаю, которые говорят, что Юль, мы вас по утрам слушаем, там, едем на работу слушаем, или в офисе слушаем, или просто слушаем вас, но сообщения не пишем. Вот это,
0: да, чёрт спунили.
1: Вот я прям скажу, вот знаете, что я вас прям сейчас ругаю, потому что если вы нас сейчас слушаете, если у вас есть телефон, а у вас есть телефон, я же знаю, то прямо сейчас напишите нам комментарий, расскажите, как у вас дела, пожелайте нам хорошего утра. Я знаю, что вы нас слушаете, я больше повторяться не буду, всем писать комментарии.
0: Юля вас знает в глаза.
1: Встречу всех, разберусь с вами лично. Пишите, разберусь.
0: Ну, распалажусь, о ком.
1: Да, Виктор, да, сейчас я

0: Технические проблемы мы уладили. Это значит, что оба телефона на данный момент свободны и работают для вас в полную ногу. Звоните по номеру 0786-0179. Давайте с вами сыграем. У нас трехлитровая банка. Доброе утро.
1: Меняться.
2: Знаете, меняться.
1: Чинейкуной.
2: Вероника Данилов.
1: Вероника. Чакара, не скис поезили дименяться.
2: Da, cu inspirația.
1: Da, Veronica, sperăm să ai și inspirație în jocul de astăzi. Borcanul de 3 litri să-l umpli cu cât mai multe chestii. Eu îți dau locația, Iulia îți dă o literă. Din ce localitate ești originară, Veronica?
2: Nini Noi.
1: Din oraș?
2: Raionul Nini Noi.
1: Dar din ce localitate?
2: Satul Mereni Noi.
1: Din Mereni. Eu știu că în Mereni este muzeu.
2: În Mereniul vechi, dar eu sunt în cel nou, unde ați fost în ostii la Carnevana.
1: Am înțeles, dar în Mereni la muzeu ai fost?
2: Da.
1: Dacă...
2: Nu mulți, mulți ani în urmă.
1: Cu mulți ani în urmă, încearcă să-ți amintești ce găsești în muzeul din Mereni și încep cu
0: începe cu litera R de la Radu.
1: 3, 2, 1, go!
2: Așa, sunt cap în borconul de 3 litri... Ramă stricată, radieră, riglă,
1: Trei cuvinte, te felicităm, ești lider în această dimineață.
0: Три слова – это на данный момент самый лучший результат, Вероника, поэтому мы тебя поздравляем. Ты знаешь, учитывая, что сегодня утро, оно как-то, знаешь, вот так достаточно в таком медленном темпе как-то у нас происходит, то есть все шансы, Вероник, что ты станешь финалисткой с тремя словами.
1: Mulțumim frumos, baftă!
0: Ага, есть еще кто-то на линии. Доброе утречко, давайте с вами сыграем.
1: Угу.
0: Ага,
1: s-a deconectat, s-a deconectat, a sunat omul la телефон, dar acum, ok, hai să vedем. Bună dimineața, алло!
0: Доброе утречко, доброе утречко. Кто до нас дозвонился?
1: Алло!
3: Доброе утро!
1: Бună-бună, cine e cu noi?
3: Сергей Минзут.
1: Сергю, de unde ne asculți?
3: Шмьов. Botanica.
1: Așa, ok, notăm Sergiu de la Botanica. Eu îți dau literă, Iulia îți dă locație. Ești pregătit?
3: Всегда готов.
1: Окей.
0: Всегда готов. Это нас радует. Ну что, на Ботанике было такое место, которое все называли «Тысяча мелочей», да? То есть такой как базарчик. Правильно я говорю?
3: Ну да, там был магазин, я там работал.
0: Замечательно.
3: Не-не-не, я не имел отношения к магазину, у меня была звукозапись своя.
0: Отлично. Мы мысленно переносимся в тот самый магазин «Тысяча мелочей». И что мы можем найти в этом магазине на букву?
1: М, de la mama. 3, 2, 1, go!
3: Так. Магазин.

0: Выходные вдвое лучше.
1: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 760 4 179.

0: Europei FM.
1: На рекорде.
2: Prima rundă de joc începe chiar în acest moment. Și, dragilor, unde este?
3: Mm-hmm.
2: Da! Mm-hmm. Mă bucur ca un copil.
3: Mm-hmm. Ты знаешь, я не буду скрывать свое недовольство, но я очень надеялась, что все же выиграет первая мысль. Ну как так, без первой мысли в пятницу? Что это за пятница такая? Вы еще скажите, что хочу и баста не будет. Что сейчас вам что-то в голову придет. И... Ну ладно, ладно, выбрали. Ну и ладно, первые мысли проголосовали. Ну совсем немножко. На самом деле один голос отделяет нас от победы. Ну ладно, два, чтобы полноценная победа была. Ну, выбрали без вариантов, пусть будет без вариантов. Кстати, комментариев больше, чем голосов. Ну ладно, я... Как бы, ну, сегодня, знаете, подвластно вашим решениям. Решили так, пусть будет именно так. Поэтому сегодня играем без вариантов. И это без вариантов уже. Сегодня у нас на кону вопросы для вас. Кстати, очень интересные. Я даже немного, решила проверить, так ли это. Потому что прям в одном вопросе я прям сомневалась, да. Правда ли это или нет. Но все окей.
2: Sunt descoperiri științifice.
3: Да.
2: Да, să menționăm că această oră conține plasarea de produs. Astăzi puteți câștiga un voucher în sumă de 300 de lei pentru a-l utiliza în rețeaua vreausushi.md. Fie pentru sushi, burger, hot dog-uri, la fel în varianta sushi, supe, udon, salate reci, fritură, prânz, roll premium. Și să nu uităm că echipa are serviciu de livrare, da? Lucrează la livrare. Vreausushi.md, gust autentic deosebit. Așa, deci 07860179. Jucăm prima rundă fără variație.
3: Aha, вот она. Момент glorii для Виктора, момент славы. Ну, ладно, сыграем без вариантов. Я все никак не могу успокоиться. Кто, кто на линии? Доброе утро.
4: Доброе утро.
2: Cine e cu noi?
4: Olga.
2: Olga, jocul fără variante ți este cunoscut?
4: Da.
2: Sigur?
4: Sigur.
2: Deci noi avem o întrebare. Ca să ușurăm jocul, 3 variante de răspuns. Dacă alegi varianta corectă, ești câștigătoare. Jocul se oprește și ai voucher din partea partenerului.
4: Am înțeles.
2: Ok. Noi pornim fundalul. Avem două tipuri de întrebări. Una mai despre biologie și una în mare parte despre bărbați. Pe care o alegi?
4: Despre biologie.
2: Bine. Hai să mergem la prima rundă de joc. Întrebarea sună în felul următor. Spre surpriza cercetătorilor suedezi, gândacii de bălegar, 2 puncte. Varianta A: sunt atrași sexual de surse de muzică latino. Varianta B: își găsesc drumul spre casă navigând după stele. Varianta C: sunt capabili de legături emoționale și să răspundă la comenzi. Sunt gândaci ăia negri care se târie pe așa pe jos, îi găsești și mereu ai, nu vreau să-i văd. Ăia sunt, așa au denumire mai științifică.
3: A, вот последний вариант, Victor, если можно повторить.
2: Sunt capabili de legături emoționale și să răspundă la comenzi. Dacă îi zici gândac la mine, da? Și el, vin, da, stai un pic, că mă apropii.
4: Tac.
2: Ai la dispoziție 1 minut pentru a gândi varianta corectă.
3: Так, я слышу то, что у нас есть группа поддержки. Да, в Телеграм-канале уже появилась публикация для того, чтобы вам было легче, да, понять вопрос и также увидеть и вариант ответа.
4: Так.
3: Ну что, давайте еще раз повторим вопрос. К удивлению шведских исследователей, те самые жуки-навозники. Они либо А. испытывают сексуальное влечение к источникам латиноамериканской музыки, Б. они находят дорогу легко домой, ориентируясь по звездам, или вариант С. способны к эмоциональным связям и способны реагировать на команды, которые им задают.
4: Так, я думаю, что вариант Б. Находь дорогу домой, ориентируясь по звездам.
3: Ну, а почему так? Почему другие варианты вам не понравились?
4: Ну, не понравились, я склоняюсь к варианту.
3: Вы думаете, вот это жуки никак не реагируют на вот это ча-ча-раз, два, три, ча-ча-раз, два? Нет, да? Хорошо, способны к эмоциональным связям и способны реагировать на команды. А как же команды? Ко мне подошел, он раз подошел, принес картошечку.
4: Жуки навряд ли.
2: Ешь день каса, шьела мы скузац каминтрат.
3: Да. Ладно, зайду завтра. Ну, хорошо, но знаете, вот вы так говорите, ой, это нет. А как тогда они по звездам ориентируются? Как это работает тогда у жуков?
4: Ну, может, они видят ночью звезды и ориентируются, идут домой.
3: То есть реагирует на свет?
4: Может быть, да.
2: Deci varianta finală este...
4: Varianta B.
2: Varianta B, varianta acceptată. Să vină răspunsul corect în această dimineață. Ei bine, prin natura meseriei, gândacul de bălegar e plecat des de acasă pentru că are o treabă mare de făcut. Nu știe nici când...
3: Este zăneață.
2: Da, nici când se întoarce. De altfel, cu cât cerul este mai senin... E mai bine pentru el, pentru că descurcărețul se orientează după stele singur. Bine!
3: Вот это был правильный ответ. Поздравляем! Отлично. Спасибо. Справилась с задачей. Не знаю, скажи, интуиция подсказала или все-таки где-то когда-то читала и вдруг информация всплыла и ты вспомнила?
4: Doar intuiție.
2: Ok, da. Noi te felicităm. Ai un voucher în sumă de 300 de lei de la echipa Vreau Sushi.md. Dar noi vrem să ne spui așa patronimicul nou. Ne place să înscriem după patronimic.
3: Familia, imię, отчество, пожалуйста.
4: Ну, за кадром.
3: За кадром, ага.
2: Окей,
3: ne-am
2: înțeles. Mersi frumos, ai o zi bună. Gata, avem câștigător, foarte bine. Mai jucăm o rundă.
3: Nu, să graim.
2: Mai oferim un voucher. Hai să mai oferim un voucher.
3: Ну, если есть такая возможность, давай это сделаем, конечно.
2: Importanța să câștige jocul. Vouchere, cred că echipa, partenerul Orei, nu se va supăra dacă va avea încă un client mulțumit, fericit, în urma a două runde de joc la radio. După publicitate, runda numărul 2.
0: Reclamă. Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează, susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md. Hora unește tot ce iubim. Oameni, locuri, tradiții. La fel și Hora de la Moldincon Bank revine în acest an și unește tot ce e important pentru un depozit cu adevărat atractiv. Dobândă fixă și avantajoasă de 6,5% în lei pentru 25 luni. Rapid și simplu, direct în aplicația mobilă. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. De 35 de ani, mereu alături. Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă păstrăvul eviscerat la 163 lei 90 kg și caise la 72 lei 90 kg. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
1: Super plug-in hybrid от Geely. Передовые технологии, суперэкономия, комфорт и безопасность. Geely EX5 EMI. 24 880 долларов. Geely.md.
5: Pentru a-ți proteja sănătatea, fă controle medicale regulate.
6: Record Dance Radio.
7: Реклама на рекорде. 0 764 107 9.

0: mulți bărbați decât femei și aleg restaurantul în funcție, hai să-i spunem așa, deci cât de sexy e personalul. B. Recunosc că sunt foarte atenți la observațiile partenerului de viață. Se consideră experți în a minți fără a fi prinși.
1: Все же, интуиция тебе что подсказывает, Сергей? Какой вариант тебе кажется, что является правдой?
2: Примус, секси.
1: Первый вариант. Рамаре
0: Маич?
2: Да.
0: Сигур?
2: Ну и chiar sigur, dar și el.
0: Ai ultima ocazie să-ți schimbi răspunsul.
2: Primul.
0: Prima variantă, nu-ți schimbi răspunsul.
2: Ну.
1: Сергей, мы твой вопрос, точнее твой ответ приняли. У меня только будет один вопрос к тебе. Скажи, пожалуйста, чисто из моей курьезности, кто ты по знаку зодиака?
2: Печора, Каштин.
1: О, ты дева, отлично. Я была уверена, что ты скажешь, что ты овен почему-то. Потому что очень твердо стоишь на своем мнении. Обычно овнам это присуще. Но давай узнаем, правильно ли ты ответил.
2: Печорли, ну что, мои урмы, кого овен?
1: Если сейчас нас слушает моя сестра, которая овен, из которой мы все время воюем по поводу упрямства, она сейчас прям, я слышу, как она сделала вот это длинное «Yes!» Да, хоть кто-то ей это сказал.
0: На радио он фаца ее спустил.
1: Ну ладно, давай перейдем к ответам, да. И посмотрим, смог ли ты выиграть у нас ваучер от нашего партнера в reaosushi.media.
0: Așa, în eterna înfruntare între bărbați și femei avem o victorie a sexului puternic, deși mai mult e o victorie morală. Cercetătorii de la Universitatea Portsmouth au vrut să afle cine este în mintea unei persoane, cine dispare rapid, cine bagă vrăjeli mai multe. Ei bine, într-un clasament pe genuri, mai mult bărbații se consideră experți în a minciuni și afirmă că mereu scapă basma curată. Nu putem ști dacă femeile au răspuns adevărat în acel sondaj, dar rezultatele spun în felul următor: bărbații se consideră că mint fără a fi prinși și asta este o măiestrie. Ай пердут жокул.
1: А, Сергей, okay. Хотя мы тебя пытались подсказать даже, ну как-то мы спрашивали тебе много раз, ты уверен? Может, ты хочешь поменять свой ответ? Может, ты еще подумаешь? Может, другой вариант? Но ты очень твердо стоял на своем, выбрал вариант А, и он оказался неправильным. Кстати, вариант, который ты выбрал, за него проголосовало меньше всего людей в нашем телеграм-канале. А вот за правильный вариант, вариант С, за него как раз-таки проголосовало 56% наших радио. Слушателей.
2: Окей.
0: Okay. Завтра
2: папа. Виктория говорит, что прими.
1: Ага, ну, попытка не пытка, так это точно.
0: Так, если уже его конвинк по Юлия Венера Виктория, да.
1: Ой, не знаю. Я уже скучаю по первой мысли, прям чувствую, что где-то играет и сидит вот так грустная в углу, там плачет, про меня забыли, меня не хотят играть.
0: Да, да,
1: нимену
0: се уйта ла мине, ка я плынгам фекаре зи де вине. Рекламеле, ревеним.
3: Реклама. Ай невое урджен де бань? Вино ла Благо. Примешь рапид кредит ку гаж по электронике сау аур. Благо. Мерео солюция та де резерва.
4: Движение, легкость и уверенность в пути. Это моторное масло Манол. Официальный дистрибьютор в Молдове Манол Аутотрейд. Кишинев, улица Сармизиджитуза, 53. Моторное масло Манол. В основе движения.
5: Banii tăi încă stau degeaba? E timpul să-i pui la treabă! La Eurocredit Bank ai depozite cu dobândă de până la 7% anual. Deschizi rapid, online sau în sucursală. Nu mai amâna! Fă-i să muncească pentru tine! Detalii pe www.ecb.md.
6: Descoperă seria Xiaomi Redmi Note 15. Smartphone-uri puternice cu cadouri incluse și rate 0%. Intră pe alo.md.
7: 23 мая – грандиозное открытие магазина инструментов и аксессуаров «Инка» в самом центре Кишинева. «Инка» – это бренд номер один в мире по аккумуляторным инструментам. Сотни гарантированных подарков, розыгрыш крупных призов и много других приятных сюрпризов ждут вас по адресу Кишинев, бульвар Юрия Гагарина, 2, бывший магазин «Хидропомпа». «Инка» – профессиональные инструменты по доступным ценам.
8: Cu Total Asig ești protejat oriunde. Noi îți oferim acoperire completă pentru orice situație neprevăzută. Carte verde, protecție obligatorie pentru călătoriile internaționale, asigurare medicală, siguranță pentru sănătatea ta. Află mai multe pe totalasig.md și pornește la drum fără griji.
9: Descoperă noile produse de la Bravo Profil. Retropanel, Britannica, Fals Nastil, soluția modernă pentru acoperișuri și fațade. Toate produsele Bravo Profil, create pentru durabilitate estetică, oferind protecție maximă în orice sezon. Bravo Profil azi, Bravo Profil mâine, Bravo Profil pentru ani de zile. Orașul Chișinău, strada Codrilor 12.
10: Обновляй технику легко и выгодно. В Максимум честная рассрочка без переплат до 12 месяцев. Пользуйся сейчас, плати потом. Максимум. Еще больше возможностей для тебя.
9: Găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție și istoric clar. Posibil schimb, credit sau leasing și logic. La Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18 sau Petricani, 88/4.
11: Dynamic Drift Moldova, Jeep Travel și Radio Record prezintă prima etapă a campionatului național de drift. Cei mai tari piloți din Republica Moldova, România și Ucraina își dau întâlnire în prima etapă de drift. Vă așteptăm duminică, 17 mai, ora 14:00, strada Cărbunari 9. Intrarea este liberă.
12: Этим летом будь в центре внимания. Выбирай новый Samsung Galaxy A57 5G. Тонкий и элегантный. Он привлекает внимание с первого взгляда. Воспользуйся специальной ценой от Mall Sell всего от 7799 лей или 460 лей в течение 18 месяцев. Приходи в магазины по всей стране или заказывай онлайн с доставкой на дом на eshopmallsell.md.
13: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 107 9.

0: Фонарь энд Абрамцова.
1: Ну что, победителя этого часа мы определили. И это Ольга, которая забрала у нас ваучер от партнера этого часа vryausushi.md. Надеюсь, что Оля полакомится вкусными роллами. Ну и, конечно, оставит отзыв о нашем партнере. Уверена, он точно не разочарует нашу победительницу. Ну а вы также сможете выиграть ваучер и на следующей неделе. Поэтому слушайте внимательно наш эфир, играйте вместе с нами и давайте друг друга радовать. Кстати, по поводу радости, впереди у нас еще, ого-го, сколько для вас

0: Все так любят, и это, конечно же, рубрика «Хочу и баста!». Поехали, друзья, сегодня, наверное, для кого-то это будет что-то новенькое, да, та самая тема, которую мы решили взять за главную в нашей рубрике «Хочу и баста!». Для кого-то это будет, предвиденное такое обстоятельство. Я вам скажу, что раз в год посвящать именно этому нашу рубрику «Хочу и баста» — это один из наших любимых моментов, потому что когда, если не сейчас, правильно?
1: Да, ай дрептате, Юлия. Dragilor, avem o temă gândită bine și am vrea să participați cu preferințele voastre. Le vom asculta până la 11 fix.

0: în concursul Eurovision. Cu Iulia mai nu ne-am bătut aici în emisie din parte din cauza unei melodii foarte frumoasă. Ce cedezi ție, Iulia?
1: Да, спасибо большое, потому что я первую песню, которую назвала, сразу когда Виктор говорит, ну что, что поставить для тебя, да, это, конечно же, песня Fairy Tale, то, что переводится как сказка от Александра Рыбак. Какой это год, Виктор? 2009 или...
0: Да.
1: Да?

0: сожалению, эта песня и вправду про Молдову. Но согласитесь, вот эти звуки, вот этот фолк, ребята такие классные, такие необычные, такие веселые. В то же время, мне кажется, это про наш молдавский народ, поэтому я считаю, что это одно из лучших выступлений на Евровидении за все время вообще существования песенного конкурса Евровидения.
1: Te ascult acum Sergei Lovitsky și Sergei Stepanov de la Stan Strogzic. Cum așa, nu e locul 3?
0: Одно из лучших. Не сказала самое. Одно из лучших.

0: участвовал в далеком 2009 году в Евровидении вместе с Ice.
1: Да, именно так зовут. Local 3 la concurs.

время Араш не нуждался в какой-то славе, он уже был известным исполнителем с бэкграундом. Тем не менее, на песенном конкурсе Евровидения он еще раз доказал то, что, ну, знаете, талант, он либо есть, либо его нет, поэтому он выступил хорошо, занял 3-е место и закрепился в истории этого.

0: Țin minte acele Eurovision în care au câștigat ei. Eu eram cam micut, știi, și mi-era frică de cum arătau
1: ei. Хочу сейчас удивить многих, кто нас слушает, но, друзья, это было ровно 20 лет тому назад. 20 лет назад Лорди стали победителями песенного конкурса Евровидения с песней «Hard Rock Hallelujah».

0: участников группы Lordi, да, про музыкантов. Они, если вы помните, всегда были в масках и в своих костюмах. Дело в том, что они даже отказывались появляться без грима. И каждый день их грим занимал около 3 часов. То есть каждому участнику нужно было за 3 часа до появления на публику или на интервью, или на любое другое представление, значит, 3 часа нужно было краситься, нужно было переодеваться и тот самый образ воплощать в жизнь.
1: Un fel de Carlos Dreams.
0: Da, что-то по типу.
1: Trecem în continuare la o altă piesă, da, prieteni, este de la Eurovision.

0: Реклама. Вы живете обычной жизнью. Хорошее самочувствие, нормальные анализы. Но это сегодня. А что будет завтра? Супар ответит на этот вопрос. Инновационный биомаркер, который выявляет скрытое системное воспаление задолго до того, как оно приведет к серьезным заболеваниям. Всего один анализ крови даст объективный прогноз рисков для здоровья на годы вперед. Супар подскажет, все ли в порядке или что-то нужно изменить. Супар. Только в Альфа-диагностика. 022-82-44.
1: Sosit timpul să-ți schimbi mașina? Vino la Autoplaza și pleci cu alta în aceeași zi. Îți evaluăm gratuit automobilul, apoi alegi din peste 500 de mașini verificate. Primești și garanție un an. Autoplaza.md.
2: Vrei să faci o super afacere? Te rezolvă KFC cu noul top menu la doar 87 de lei. Același gust bombă, super preț și ai pui, burger, cartofi și răcoritoare. E afacere! KFC.
3: Pentru a-ți proteja sănătatea, fă controle medicale regulate.
4: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

0: песня, которая и выиграла, в принципе, Евровидение 2021 года. Måneskin, да, именно так называется группа, которая был в составе которой входит Дамиано Давидом, Итаном Торчо, Томас Радже и Виктория де Анджелис.
1: Катаре Жуленка Абрамцова a făcut o greșeală foarte mare când le-am bătut noi pentru piesa Alexander Rybak Fairy Tale.
0: Tak.

0: Deci cine știe piesa asta? Cine a auzit-o? Cine o mai ascultă din când în când? Eu chiar m-ai uimit,
1: Julienka. Я вот честно, честное слово, жду плюсы от тех, кто знает этот трек, кто помнит этот трек из песенного конкурса Евровидения 2024 года. И если есть такие, поставьте плюс, пожалуйста.

0: Мишаня оставляет первый плюс.
1: Yeah!
0: Трек он помнит и даже иногда слушает. Есть ли еще кто, кроме Мишани и Виктора?
1: Dar tu în 2024 ai privit Eurovisionul în general?
0: Это был год, когда у меня родилась вторая дочка. Да, да, я смотрела.
1: Ай, привет.
0: Да, да.
1: Шикум, но тебя еще там... Ну, серьезно?
0: Нет, не запомнила.
1: Dar
0: но,
1: din acel an, din 24, ai avut vreo preferință, ceva? Atunci au fost piese foarte bune, extraordinar de

0: Foarte bune.
1: О, вот этого я помню. Да, он один на сцене выступал.
0: Да,
1: да, вот его я запомнила. Француз это, да?
0: Да.
1: Да, да, да. Вот его он один на сцене был, это я запомнила. Очень мне понравилось, что он выбрал именно вот такое минималистическое выступление.
0: Дарну, чем и покорил меня. Фрумос.
1: Да, да, да. И, кстати, в этом году мне еще запомнились наши соседи Румыния, которые выступили тоже очень хорошо.
0: Да чиня хост, да сейчас я меду кан. Apropo, la un moment dat, artistul ce-a reprezentat Franța în 2024, un refren l-a cântat făcând vreo 5 pași în spate și atât de puternică și are vocea că a răsunat toată sala și s-a simțit, o să auzim acest moment până

0: c'est toujours la même fin qui recommence. Tu n'entends pas ma peine. On en fait quoi? Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes?
1: Голос, конечно, то, что надо, да, однозначно. Талантливый певец, красивое выступление. Меня лично он зацепил, я его запомнила. Но по поводу Румынии, вот я перепроверила, да, в том году Румыния не участвовала в 24-м году.
2: Да, шарится,
1: да, может быть, нет. Но мне кажется, я путаю с какой-то другой страной. Там выступал всего лишь один, ну, мужчина один пел, такой, так скажем, очень симпатичный мужчина. Не могу вспомнить, какая это была страна. Потому что я запомнила, и выступление у него было тоже такое интересное. Сейчас попытаюсь вспомнить, и после рекламы обязательно

0: În două zile de la postarea clipului pe canalul Eurovision Song Contest, piesa are aproape 1 milion de vizualizări.
1: Wow!
0: Frumos, frumos!
1: Красивый результат, но, знаете, уж извините меня, но песня достойная, веселая, в ней чувствуется абсолютно все, от патриотизма до того самого, молдавского гостеприимства. И я думаю, что Сатош покажет просто на 10 плюс нашу страну на в завтрашнем финале, который, кстати, пройдет вот совсем скоро, завтра. Поэтому, если у вас есть такая возможность, обязательно поддержите хотя бы морально, комментарием даже, поверьте, Сатош будет очень приятно.
0: Ну, за даром инклюз Лорин, Еуфория, экзакт дупы Сатоши, София Каля, экзакт ка...

рассказывала неоднократно, то, что Ларин, она является первой женщиной, которая выиграла Евровидение дважды как исполнитель. Да, однажды она это сделала в 2012 году в Баку вместе с треком, который звучит сейчас. Ну, а второй раз это было в 2023 году с песней «Тату».

0: Здесь и по мотивам слышно, что это, конечно, турецкие ноты. Пахнет Серханом.
1: Боканом.
0: Бокан.

Но, друзья, вы же понимаете, что ваша поддержка – это наше все. Ваши сообщения, ваши звонки, ваше участие в нашем эфире – это то, ради чего каждый день мы приходим на работу с 7 до 11. По будням мы здесь ради вас, ради того, чтобы оказаться вместе с вами на одной волне, чтобы получить удовольствие от этого эфира, чтобы получить тот самый контакт, который происходит между нами ежедневно. И за это я вам говорю огромное спасибо.

0: jutro. Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3.000 de lei extra, doar pe alo.md.
1: Pentru a vă menține sănătatea, respectați programul meselor principale.
2: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0-760-4-179.
3: Танцевальный ритм, как маленький отпуск. Легкость, свобода и ощущение праздника.

Татьяна Бужор. Хочу поздравить свою любимую бабушку Прасковья с возрастом 91 лет. Желаю здоровья и ясных дней. С днем рождения, бабушка Прасковья. Живите долго и будьте всегда окружены своими любимыми людьми. Они вас любят.

Хочу передать привет моим любимкам, да, моим любимым, по-моему, да, сыночку Мирону, дочурке Евульке и мамульке. Дядя Саша, Мирону, дочурке Евульке и мамульке.

0: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
1: Твоя мишкара в фиекаре зища адопта о алиментации эквилибрата пентро вьяца санатоса.
2: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0-764-107-9.
3: Танцевальный бит, как энергетик, поднимает настроение и дает прилив сил.

0: Логика.
1: Идентификация пользователя.
0: Success.
1: Загрузка актуальной электронной музыки.
0: Started.
1: Проверка лайнапа.
0: Done.
1: Главное электронное шоу страны.
2: Record Club.
0: Let's begin.
2: Прямо сейчас.

0: представляет DJ Мирс. Record Club. Вы находитесь на территории Record Club.
1: Welcome.
0: Идентификация пользователя.
1: Success.
0: Загрузка актуальной электронной музыки.
1: Started.
0: Проверка лайнапа.
1: Done.
0: Главное электронное шоу страны. Record Club.
1: Let's begin.
0: Прямо сейчас.

0: на территории Record Club.
1: Welcome.
0: Идентификация пользователя.
1: Success.
0: Загрузка актуальной электронной музыки.
1: Started.
0: Проверка лайнапа.
1: Done.
0: Главное электронное шоу страны.
2: Record Club.
1: Let's begin.
2: Прямо сейчас.